Боги, боги, боги, створя со мной. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створя со мной. Я сам нор, ага. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Здай нач веч се не секирам, все на дерем и напрей маширам. Все по своей памяти отлочам, но ростоплувам, припоручам. Че жели си кто от вас, но...